года, 2000 долларов. Автомобил Карла Фера 90-го года, 1800 долларов. Автомобил Карла Фера 94-го года, 7000 долларов. Пантеак Бонневиль 90-го года, 4300 долларов. И Пантеак Бонневиль 93-го года, 7500 долларов. Один месяц гарантии на все агрегаты машин.